0: Ну, что, это интересно. А, мы
1: Но потом загрузим, потом туда ты мы. Это мы.
0: Да,
1: Это мы.
0: вот.
1: Офигеть. Ой, он ты. Детектив.
2: Типа, что я
1: живу, тебе без А почему на
0: А он найдет меня? Он найдет меня в нейросети?
2: Думаю, что
0: типа,
2: да.
0: Мои фотки.
1: Может, я тоже детектив, смотри.
0: И что, вот этот детектив, там он тут пишет, что детектив? Типа, кто я?
1: Давай пока мы... Спутайте.
0: Сейчас.
1: Алена, детектив. H.
2: Тут непонятно, что это.
1: H непонятный. У тебя непонятный H. H undetected.
2: Ну так, что-то.
1: Давай еще Дашу теперь детектив.
2: Да, давай, Даша, тебя. Действительно, Даша.
3: Смотри, что я не смогу. Фоткай. Может, я где-то в другом месте отображаюсь? Снимаю. Ну, сколько сейчас? Там содержки не больше. Ну как не больше?
4: Все будет криминально.
3: Слушай, иди сюда. Давай со мной сделать.
2: Вы подходите к сфере, вот, наводите на...
5: Как да нет, просто общаемся, просто вот как будто зашли куда.
2: Вы заходите, да, в видеоконференцию, вот, и сначала вы оказываетесь в шаре, как бы в режиме реального времени вместе с теми, кто заходит вместе с вами в эту конференцию. А потом через какое-то время... Вы видите себя уже на экране, и там же вы можете видеть тех людей, которые приходили.
1: Да, Аня, самое-то главное, не это нужно людям рассказывать, а проблематику, о чем работа,
2: ну,
1: не механику.
2: В следующем, что был в 2017 году такой зловредный корейский вирус, который крал данные пользователей, и потом...
4: Или повыше. Повыше, да. Может, ниже тогда? Ага. Да, в принципе, хорошо. Но вообще, если кому-то слепят, могут и отступить, наверное, да? Ну, да. Ага, странно, как бы, да. Может, попробовать с этим, да, больше со стороны? Да, так хорошо.
2: Через какое-то время вы здесь оказываетесь, причем, ну, будет здорово, если вы что-нибудь скажете, потому что...
6: Да, так потише сделал.
2: Ага, потому что вот когда вы говорите, вы как бы тоже вы появляетесь в этом шаре. Ну вот, и история такая, что...
6: Есть?
2: Да. Вот это режим реального времени, а это смесь как бы прошлого и настоящего.
6: Mm-hmm.
2: Вот, в общем, была сделана такая работа по настрой нашим художником Данилой Васильевым, вот, про безопасность данных, про то, что мы оставляем свои в сети следы. Ну, то есть mm-hmm. даже когда мы выходим из видеоконференции, мы все равно от нас остаются какие-то биометрические данные, там, записи разговоров, наши фотографии или изображения, вот, и эти, как бы, как сказать, которые крал данные пользователей. Но вот это не про то, что мы крадем данные, да, а просто mm-hmm. показать, насколько мы безответственно относимся к тому, как мы включаем и выключаем наши девайсы, собственно говоря.
6: Ну, по сути, если я даже отключу сейчас камеру, камера будет все равно записывать.
7: Нет, там, знаете как, если очень часто заходишь в эту конференцию, вот, то он как-то иногда начинает сам подключаться, но это только в том случае, если вы целый день здесь находитесь. Вот, и он мне уже, я как-то сидела там далеко, и мне напарник сказал, что типа, ой, а ты там в шарике. Вот, и, в общем, он очень настойчиво уже начинает предлагать скачать приложение, вот, но это происходит только при очень каком-то активном взаимодействии, на самом деле.
6: Классно, а там тоже будут меня показывать потом?
7: Да, вообще, по идее, ну вот чем громче вы говорите...
6: Раз, как слышно, прием.
8: Джентльмен. Target age 39, нейтральные эмоции. Контекст. В любом месте это управляется посимон. Какой посимон?

0: Засвечивать не распознает тоже лицо. Если когда засвечено, через 10 секунд он отключится сам. Тогда поймает. Ну, сейчас уже поздно, наверное, потому что мой сейчас отключится. Ну, начинай сам.
1: Я тебя поймал, а я маленький. Тебя.
0: Тот, кто говорит, тот на экране появляется.
1: Да, ну я тоже буду говорить.
0: Ну, что-то... Сейчас.
2: Вот, и скоро вы подключитесь, вот вы видите то, что здесь появляюсь я. И вы видите то, что вот мое лицо находится как будто бы под таким прицелом. Мы так с вами можем общаться до 2 минут. Или с кем-то еще.
1: А кто-то еще участвует.
2: А вот видите, вот сейчас, да, сейчас...
1: Вечно пару.
2: С вами видим то, что мы как раз общаемся. Вы в маске, поэтому он вас не считает. Да, вот теперь.
3: Вот сейчас. Чем громче вы будете говорить, да, тем больше вероятность того, что вы там окажетесь.
4: Привет! Привет! Даже не знаю, чего говорить. Очень страшно, офигенно страшно, ужасно страшно. Я очень боюсь. Это так страшно. Ужас. Ужас. Что-то не видно меня. Очень страшно и боюсь.
3: Он вас распознает. На самом деле, чем ярче... Мне кажется, вы сейчас там окажетесь. Вот он пишет про какую-то call duration 15 секунд.
4: Я мэн, 35 лет.
3: Но он очень многих обижает.
4: Angry.
3: Мне кажется, он не angry совсем.
4: Мне очень страшно. Жуть как страшно.
3: Сейчас я попробую сама дойти.
4: Ну, пока. Пока.
0: Ну, как вот треугольник у глаз, рта, вот. Понимаешь, что это лицо человеческое, начинает даться. Я могу, допустим, тоже позвонить в этот момент. Если как будто у нас с тобой шесть. Алло. Привет.
1: Сейчас
0: нас и запишут.
1: Вдвоем будем, да, тут и сюда.
0: Ну как? Работает?
1: Ну, смотрит.
3: А мы подключились?
5: Да.
3: Отсюда?
5: А почему? Так в интернете. Так это же в интернете, да. Оксана, сейчас я посмотрю. Сейчас я сам к тебе подключу.
3: Подожди, а как ты сейчас подключился к этой сети?
5: Ну как, вон на скрайне, да.
6: Вон на скрайне, дот МЕ.
3: А, кнопка голос,
5: конечно,
3: зайдешь
5: да.
3: Директор.
0: О, Миш, привет.
5: Привет. Прием.
0: Птички поют.
5: Ну что говорит нам Кассандра?
0: Кассандра говорит, что дальше будет хуже.
3: А что на вас
5: не а где найти хорошее?
0: Я. Корпоративная Кассандра.
5: О.
0: Еще люди подключили.
5: Сейчас.
6: Лично мы сейчас встаем в общем коле.
7: Национальная пара в основном.
6: Я вам работа больше всего понравилась на выставке. Вам. Где
7: вдыхать? Вдыхательная
6: станция?
7: Да-да-да. А где я?
6: Нет, сейчас мы должны завершить звонок сначала, тогда появимся на экране уже. Послушать, нет, там будет расшифровка того, что мы говорили. Ну вот, как текст.
8: Ты уже звонишь?
9: Да, можно в эфире.
8: И... О, смотри, вон ты. Смотри, смотри. Вон, видишь, это ты.
9: Да.
8: Сейчас, а где твой джендер и...
9: Да, прям быстренько.
8: Он не может распознать твой возраст, как-то.
10: Ты ему сейчас понимаешь, я не предполагаю, что ты там в два раза человек. Возраст распознать не может, са. Мне кажется...
9: Боишься?
10: Чего?
9: Что он возраст распознает.
10: А что не так?
9: Ну, не знаю.
10: Последний раз, когда на меня смотрел искусственный интеллект и распознал мой возраст, он мне говорил 18, так что я не боюсь.
9: А, шикарно. Ну-ка, дай на свет выйду.
10: Давай.
9: Там, ты кричишь, что меняется что-то?
10: Речь все еще... А, я думала, что
11: ты... Это я. Слава? Да. Я не знаю. Может, я где-то в другом месте отображаюсь? Где? Снимаю. Там высоте, что не больше. Ну, как не больше.

0: You are alone. А он типа сам
1: Сам
0: пока
1: пошел.
0: определяет.
1: Почему мы каждый раз это как? А, наверное, потому что мы вдвоем только сейчас не
0: Потому
1: слышим.
0: что мы, да, потому что
1: А
0: мы
1: если
0: потом
1: мы
0: это.
1: уйдем отсюда и включим сеанс, надо с ним?
0: Он почему-то. Почему говорит, что я мужик 30 лет? Он прям переводит, что я говорю, я тоже там еще кто-то, три человека, а нифигей, тоже я это говорила. Вот это интересно.
1: Я тоже мужчина.
2: Ну-ка, а что интересно скажешь? А, ну, вы, получается, со мной в одном чате. Иначе говоря, если мы выйдем отсюда, а потом туда обратно зайдем, люди нас будут здесь видеть.
0: Да. Собственно, я говорю, привет, потом.
2: Только кроме нас троих здесь больше никого нет. А, кстати, вот я себя вижу в окошко сбоку.
3: Смотрим, тебе показываю.
4: Круто.
0: Круто.
3: Все, пошла. Го?
1: А, соединение разорвано. Нет. Нет. Нам разорвали соединение.
4: Почему у меня с тобой... и в другом месте. Я ничего не сознаю. Мне не нужно. А ты там? Так, Глоб, а ты меня слышишь?
5: Все, слышу теперь, но я не понимаю, как это работает.
4: Что делать? Но на самом деле мы сейчас только говорим, а потом это всем покажем.
5: А, тогда давай что-то компрометирующее обсуждать.
4: Так, подожди, а как? Вы со всех сторон? Нет? Интересно. Все, мы сейчас фоничимся. Так, я просто...

0: ООН, который находится рядом с аэропортом в столице Порт-о-Пренс. Глава здешней медицинской миссии Майкл Голдл рассказал, что с тех пор, как произошло землетрясение, из-за большого объема работы спасателям почти не удается поспать более 2 часов.
1: Постоянно сталкиваются с новыми задачами. Ты подумаешь, что все
2: кончил, как уже необходимо заниматься.
1: Пострадавших гораздо больше, чем мы можем справиться.
0: Несмотря на то, что многие все еще испытывают нехватку помощи, буквально накануне с мобильным госпиталем на счету был вынужден использовать посадочную площадку в Доминиканской Республике. Недостаток помощи все чаще вызывает критику со стороны местных жителей. Как говорит представитель продовольствия, жизнь рабочей инфраструктуры просто невозможно доставить стоимость в страну.
3: In continuazione il suo talento di scrittore in volumi come versi.
0: Это все равно, как на внешней стороне.

2014 году продолжались конфликты в Армении в невежественном стране. В этой связи уже несколько лет, как самарских правительств ведут пропаганду и армии. Это одни из них, их правительства стараются настроить сумму как против шоу. А это нет, как он не рано. Ведь нам не нужно. США и агрессия стали шума и подписывающим звука. Продолжение следует...

0: интернет-сайте. Участвуйте. И до встречи в Пекине. На этом продолжит закончить сегодняшнюю программу. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Грамм радости. Два грамма свежести.
2: Танка юмора.
1: Три грамма юмора.
2: Супантихи.
1: Четыре грамма
2: мани.
1: Шипантиху. Три грамма легкости.
0: Это бесплатный образ.

Deus, meu cavalo. Если это были мужчины, то они превращались в братьев по духу, побратимов. А если это были мужчины и женщины, то они становились духовными братом и сестрой. Они уже не могли взять или венчаться друг за друга. Если же они не нарушат этот обет, то случится несчастье, согласно поверью. У них, как у женатых кровных брата и сестрой, родятся дети. Побратимами становились не только эти двое человек, но и их семьи и даже их дети. Почему было необходимо такое необыкновенное и судьбоносное родство? По традиции такой обряд совершался в двух случаях. В первом это требовали лечебные ритуалы, когда больной должен получить поддержку от другого человека, не родственника. И с этого момента оба становились родными семьями. А какая-нибудь большая беда. Если кто-то оказался в опасной ситуации, а другой, рискуя своей жизнью, спас его, это связывает их не всегда. Общее несчастье сближало избавленного и спасителя так, как бы их связало кровное родство. А когда неприятности оставались позади, спасенный давал обет, что будет хранить признательность всю свою жизнь и даже передаст ее своим детям. А тот, кто уже принял ответственность за жизнь другого, посредством ритуала обещался поддерживать его успех. Он тоже передавал эти обязанности своим детям. Вот почему побратимы становились обычными.